монеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых.

белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит

0: Сегодня в городах вещания Центр ФМ прогнозируется облачная погода, будут идти дожди. В Бресте и Гомеле воздух прогреется до плюс 14-16 градусов. В Могилеве и Витебске от 13 до 15 тепла. В Гомеле плюс 12-14. В Минске сегодня плюс 10-12. Облачно, временами будет идти сильный дождь.
1: Погода. По материалам ресурса «Погода».

0: реклама. Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
1: Ты в центре. Центр FM. Трансляции с крупнейших фестивалей планеты.

сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

Fusion. White Knight. Feel.

restaurant, so I think you maybe

0: партнер прогноза погоды Белмед препараты.
1: Когда герпес, не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это, мир не мил.
2: Для лечения герпеса Октавир. Мазь для наружного и местного применения Октавир. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП Белмед препараты.
3: Сегодня в городах вещания Центр ФМ прогнозируется облачная погода, будут идти дожди. В Бресте и Гомеле воздух прогреется до плюс 14-16 градусов. В Могилеве и Витебске от 13 до 15 тепла. В Гомеле плюс 12-14. В Минске сегодня плюс 10-12. Облачно, временами будет идти сильный дождь.
4: Погода.

0: Реклама.
1: Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на Видео Белл

фотографию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM. Далее. Будущий хит.

y venga conmigo.

0: Реклама.
1: Государственное предприятие УКС заводского района города Минска приглашает нуждающихся принять участие в долевом строительстве квартир по улице Карвата. Подробности по телефону 29 38 00 761.
2: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
0: Ты в центре. Центр FM.

0: погода. На центрі.
1: Сегодня в городах вещания Центр ФМ прогнозируется облачная погода, будут идти дожди. В Бресте и Гомеле воздух прогреется до плюс 14-16 градусов. В Могилеве и Витебске от 13 до 15 тепла. В Гомеле плюс 12-14. В Минске сегодня плюс 10-12. Облачно, временами будет идти сильный дождь.
0: Погода. По материалам ресурса.

0: значит, еще думаю, чего это во вторник все резко решили поработать, поучиться. Людей в транспорте сегодня больше, чем обычно. Куда они все едут? А сегодня-то, оказывается, день без автомобиля, когда водителям предлагают отказаться от личных машин в пользу более экологичных способов передвижения. Кстати, в Минске сегодня в общественном транспорте можно ездить без оплаты, но при предъявлении водительского удостоверения или свидетельства о регистрации автомобиля. Так что у многих сегодня есть возможность сделать вклад в экологию. Ну, окружающая среда, конечно, важна, так же, как и окружающий нас вторник. И если для него, для вторника, нужен годный саундтрек, то ты по адресу. Это Центр ФМ, белорусская танцевальная радиостанция. В студии Полина Говоровская, и до полудня составлю компанию. Ну, а дальше здесь Макс Тайлер. А также Swedish House Mafia и Лики Ли. И еще раньше Мартин Гаррикс и «Цитадель». Продолжаем этот вторник в ритме Центр ФМ.
1: Реклама.

0: вами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября.
1: Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей.
0: «Ами». Подробности по телефону 7690 или на «Ами.бай».

вот судя по пробкам в столице, не все все-таки сегодня пересели на общественный транспорт и отказались от автомобиля в рамках акции. Но ладно. Пробки на 5 баллов. В Минске затруднено движение по МКАД от Казинца до Игуменского тракта. 13 минут время проезда. По МКАД от Мазурова до Каменной Горки 11 минут. Сложности на Громова от Слободской до Сергея Есенина. А также по Леонида Беды от Некрасова до Сурганова. Ну и скопление автомобилей по Пономаренко от Бельского до проспекта Жукова. Конечно же, всем приятного пути. Ну, это была такая маленькая информационная пауза, ну а далее побольше.

0: Партнер проекта – открытое акционерное общество «Нафтан».
1: Настоящая сила в деталях. Настоящая забота в качестве. Топливо и масла «Нафтан». Безупречная чистота и совершенная защита. В год белорусской женщины мы продолжаем создавать продукт, достойный доверия. Энергию, которая не подведет. «Нафтан» – наша якостная. Купляйте белорусское.
2: Центр. Центр.

0: флешбэк.
1: А вот сейчас вернемся аж на 20 лет назад. Нам помогут Gabriel and Dresden, проект диджеев из Сан-Франциско. Они дважды становились победителями в номинации Best American DJ. Джош Gabriel работал менеджером в различных постпродакшн-студиях, звукорежиссером, саунд-дизайнером на киностудиях, даже журналистом, но попутно занимался диджеингом. Страсть к этому делу, кстати, не иссякла по сей день. Второй участник дуэта — Дэйв Дрезден. Сложно представить, но в юности он увлекался мрачным готическим стилем, который, конечно, проявлялся и в манере одеваться, и в музыкальных предпочтениях, и даже во взглядах на жизнь. Но случайно, услышав электродиско на волнах местной радиостанции, он словно перезагрузился. Дороги Джоша и Дэйва пересеклись в 2001-м на музыкальной конференции в Майами. И одним из лучших треков этого дуэта считается «Tracking Treasure Down». Эта песня даже стала номером один в списке танцевальных хитов по версии Billboard. Вспомним.
0: Flashback.

Же трек от Swedish House Mafia и Lykke Li, который точно попал в сердечко очень многих. Happiness is so sad называется. Ну а сейчас немножко полезной информации о пробках. Большое затруднение наблюдается на МКАД от Брестского шоссе до Игуменского тракта. Время проезда 24 минуты. И сложности на МКАД от Шаранговича до Каменной Горки. Но, несмотря ни на что, приятного пути. А дальше с нами Дэвид Гетта. А также Оливер Хелденс и Уилл Кларк. Здесь же Проспа и Клуни. А еще свежие новости уже сейчас.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова с днем рождения. Под вашим руководством дружественный Туркменистан достиг новых успехов в социально-экономическом развитии и значимых результатов на международной арене, отметил глава государства. Белорусские врачи впервые провели уникальную операцию на внутреннем ухе – синдром минора. Редкий диагноз, который встречается у 0,5% людей на планете, диагностировали в Республиканском научно-практическом центре. Хирурги работали по малоинвазивной технологии без лишних разрезов и трепанации черепа. «Собери мороженое сам» – минский хладокомбинат номер 2 запустил точку, в которой каждый может собрать свою эскимо – пломбир, глазурь и посыпка, десятки комбинаций на любой вкус. Точка продажи в первом национальном торговом доме – не последняя, а в планах и другие торговые центры столицы. Также ассортимент будет расширяться с учетом пожеланий покупателей. Заключительный этап конкурса «Учитель года Республики Беларусь» проходит в Минске. В финале участвуют 63 человека. Педагоги продемонстрируют свое мастерство в 9 номинациях, среди которых две новые – молодой учитель и молодой директор учреждения образования. Финалисты проведут мастер-классы, открытые уроки и напишут комплексную письменную работу. Имя обладателя звания лучшего учителя страны назовут 2 октября. Белорусское молоко будут производить в Китае. В провинции Хэнань открыто совместно белорусско-китайское предприятие по производству молочных продуктов. Молочная компания «Бабушкина крынка Хэнань», сообщили в Минсельхозпруд Беларуси. Новости компании. В Минске в жилом комплексе «Минск Мир» открылся новый фирменный магазин «Пиканта» от Пинского мясокомбината. Для вас всегда свежее мясо и легендарные пинские колбасы напрямую от производителя ежедневно с 9 утра до 9 вечера. Перерыв с 14 до 14.30. «Пикант» на Алферова, 13. Ваш новый любимый магазин у дома. Я Александра Ашанова. Хорошего дня.

0: Попкорн Ньюс.
1: А новость следующая. Власти Сингапура пришли к выводу, что жители как-то мало времени уделяют обогащению внутреннего мира. Ну, то есть читать перестали. А все почему?
2: Мотивации нет, брат, мотивации, понимаешь?
1: И вот в качестве этой самой мотивации предложили деньги, а именно запустили программу, участники которой могут получать небольшие денежные вознаграждения за ежедневное чтение. Таким образом, в стране хотят бороться с думскроллингом и развивать у жителей концентрацию и критическое мышление. Чтобы получить баллы, необходимо читать не менее 15 минут в день и отмечать это на специальной госплатформе. За одну такую сессию начисляют 20 виртуальных монет, а 1000 монет можно обменять на сингапурский доллар. Таким образом, для получения доллара необходимо читать ежедневно в течение 50 дней. По словам главы Национального библиотечного совета Сингапура, программа должна помочь сформировать привычку к чтению, потому что это отличная тренировка для ума. Это же увлекательное занятие. Пусть это станет привычкой. Что интересно, подобные программы проводили в Сингапуре и раньше. В стране запустили программу, поощрявшую жителей больше ходить пешком, заниматься физической активностью. За шаги также начисляли баллы, которые можно было обменивать на вознаграждение и ваучеры.
3: Везет же людям.
1: Кстати, власти там же не уточнили, в каком формате нужно читать. Так что сингапурцам наверняка понравится стартап айтишников в штате. Там ребята разработали приложение, которое превращает текстовые файлы и учебники в виртуальную ленту формата TikTok. Искусственный интеллект перерабатывает документы в короткие видеоролики, аудиозаписи, карточки и тесты. Сооснователь проекта объясняет разработку привычками молодежи, которая предпочитает короткие форматы. Ну а ролики должны побуждать любопытство и как-то упрощать чтение. Не, ну а что? Ищем новые способы приучить молодежь. Вот у нас, например, устраивают же рейвы на смотровой площадке Национальной библиотеки. Ну хорошо, дорогу к зданию уже запомнили. А вот теперь можно проходки на такие пати дарить за прочитанную книгу. Ну или что-то в этом роде. Для студентов в режиме экономии это великолепная возможность совместить приятное с полезным.
4: Как пройти в библиотеку в 3 часа ночи?
0: Попкорн.

0: какие-то силы, о которых мы даже и не подозревали. Сегодня можно увидеть, как реализуется то, что задумалось или наметилось еще в начале лунного месяца. Как луна на нас влияет? Ну, в этот день велика концентрация внутренней энергии, так что все, что делаешь, обладает мощью, способной свернуть горы. В дополнение усиливается личное обаяние, возрастает уверенность в себе и не покидает энтузиазм. Я думаю, что это прекрасное состояние для любого среднестатистического рабочего человека. А вот во второй половине дня, ну это уже часиков с пяти, выдыхаем. Символ суток – сердце, время, любви, добра, спокойствия. Проще говоря, начинается такой день ловить дзен. Захочется кого-нибудь приободрить, прижать крепко к груди, пожалеть. Не исключено, что и материально помочь. А вселенная будет открыта к просьбам и мыслям, так что найди минутку, подумай, чего именно тебе хочется, как двигаться дальше. Ну и, скорее всего, вселенная тебя услышит и как-то поспособствует, чтобы все сбылось и получилось. Никакой суеты, вечером важные вопросы уже можно отложить. А что касается красоты, ну, астрологи утверждают, что можно обязательно записаться к мастеру, это принесет материальное благополучие, ну, по крайней мере, мастеру точно, может быть и нам. И какие можно сделать выводы? Утром и днем следим за порядком в своей Римской империи, а вечером превращаемся в мудреца, идущего к реке, ну, чтобы наверняка преисполниться.
1: Будь в курсе, а в ресурсе.
2: Реклама.
3: Государственное предприятие УКС заводского района города Минска приглашает нуждающихся принять участие в долевом строительстве квартир по улице Карвата. Подробности по телефону 29 38 00 761.
4: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
5: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.
6: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет», город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.

0: Партнер прогноза погоды – Белмед-препараты.
1: Когда герпес – не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это. Мир не мил.
2: Для лечения герпеса – Октавир. Мазь для наружного и местного применения Октавир. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП «Белмед-препараты».
3: А сегодня во многих районах страны ожидаются сильные осадки. А вот какие градусы? В Бресте и Гродно плюс 16, в Витебске 15, а в Гомеле и Могилеве 14 градусов всего лишь. В Минске сегодня 10-12 со знаком плюс. Временами сильный дождь, обещают в столице. Так что зонтик обязательно, ну и дождевичок пригодится.
4: Погода.

0: продолжают Оливер Хилден, Скрайдер и The Young Punks с треком A-E-I-O-U. Парни в очередной раз нам напомнили о существовании гласных, ну и о возможности заменить слова, если вдруг текст припева не придумал, на обычные буквы. Хотя, с другой стороны, они же взяли за основу старую композицию, за них уже давным-давно все придумали. Но получилось классно и, на мой взгляд, довольно подходящий саундтрек для того, чтобы продолжать утро будничного дня. Ну а если вдруг запомнилась эта композиция, понравилась чем-то, то название ее ты всегда сможешь подсмотреть на нашем сайте centrfm.by. Ну это так, маленький лайфхак. А теперь дальше. Ферри Корстен готов компанию составить в этой получасовке. Впереди Марк Найт. А также Джон Саммит. Продолжаем прокачивать твой день лучшей танцевальной музыкой.
1: Реклама. Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.

коллекции белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит.

Это Hills, Lift Me Up. Ну а далее расскажу о нескольких свежих треках, которые уже попали в нашу музыкальную базу. Возможно, их ты слышал в эфире. Ну, предлагаю поближе с ними познакомиться. Дюк Дюмон вернулся с новой музыкой в виде трека «Ain't No Game». Это яркая, воодушевляющая хаус-композиция сочетает в себе фирменное мастерство Дюка Дюмона с новым модным мелодичным звучанием. А копнув глубже, становится ясно, что здесь еще и отголоски 70-х. Именно сэмплы из песни «Love Bang» группы «First Choice» были взяты для этого трека.

звучит в нашем эфире, и это работа «Seven Days» от «Медузы» и Кевина Врайза, Кевина Д. Врайза. Это трек о том, как время сжимается на танцполе, где часы растворяются, а одна ночь растягивается, и это одновременно кажется бесконечным и мимолетным. Парни уже опробовали свое сотрудничество во время «Tomorrowland», так что какие могли быть сомнения в релизе?

звезды диджей Роджер Санчес купил винил американской группы Toto и был покорен их балладой «I won't hold you back». Санчес нарезал вокал, добавил теплый качающий хаус-грув, мягкие клавишные и со своей версией «Not a Chance» влетел в мировые чарты. Это классика жанра теперь в обновленном звучании в нашем эфире благодаря дуэту Dub Vision. Их версия называется «Tonight», на ней и остановимся.

Обновленная версия Every Single Day благодаря Мэтту Сесари. Ну и, конечно, надо отдать должное сильному вокалу Дэнни, который поучаствовал в создании композиции Every Single Day. Каждый день мы продолжаем поставлять в эфир лучшую танцевальную музыку. И на старте уже Dub Dogs, California Dreaming. Тоже привет из прошлого. DJ 22 Bullets. И довольно скоро Лукас и Стив. А пока давай-ка узнаем новости.

Накануне президент Беларуси принял с докладом специального посланника главы государства Виктора Шеймана, информирует пресс-служба главы государства. В ходе встречи речь шла о реализации проектов в реальном секторе экономики и развитии новых высокотехнологичных направлений, которые, по мнению президента, особенно актуальны для страны. Отдельной темой встречи стало развитие сотрудничества Беларуси со странами африканского континента. День без автомобиля. Ежегодная экологическая акция проходит в Беларуси. Принять участие в ней просто, достаточно на один день отказаться от использования личного автотранспорта. Сегодня владельцы машин могут бесплатно передвигаться по столице на общественном транспорте. Для этого надо предъявить водительские права и техпаспорт. Ежегодно такая инициатива завершает неделю мобильности. В Беларуси к концу 2026 года планируется запуск мобильного приложения для регистрации в электронной очереди на границе. Неритмичная работа контрольных органов сопредельных государств приводит к сдерживанию грузопотоков и созданию очередей, что в первую очередь вредит гражданам и транзиту через республику. В этих условиях ведомство принимает меры для ускорения пересечения границы. Накануне министр иностранных дел Республики Беларусь отправился в Нью-Йорк, чтобы принять участие в мероприятиях сегмента высокого уровня Генассамблеи ООН. Программа визита включает выступление на заседании Генассамблеи ООН, старт переговоров нового процесса по проекту Евразийской хартии многообразия и многополярности в 21 веке, проведение множества двусторонних встреч, а также консультации с руководством ООН, участие в профильных мероприятиях в рамках сегмента высокого уровня Генассамблеи ООН, предоставление развернутого интервью одному из информационных агентств. Делегация из Беларуси прибыла в Пензу для участия в 8-х сборах отряда содействия полиции «Тигр». Она состоит из представителей молодежного отряда охраны правопорядка Минского городского комитета Белорусского республиканского союза молодежи. Учебно-тренировочные сборы проходят на территории лагеря «Меридиан» на Светлой Поляне по 28 сентября. Новости компании. Пользователи онлайн-банка «Беларусьбанк» уже оценили преимущество мгновенных QR-платежей через национальный сервис «Круг». Теперь оплачивать товары и услуги можно напрямую со счета на счет без использования банковских карт. Для оплаты достаточно один раз открыть виртуальный счет в онлайн-сервисах банка и потом просто сканировать QR-код на кассе. Сервис позволяет даже делиться платежной ссылкой, если у вас закончились деньги. Для бизнеса это тоже выгодно. Зачисление средств происходит мгновенно. Терминалы не требуются, а комиссия составляет всего 0,8%. Подробности на сайте Беларусьбанка или по телефону 147. Я Александра Ашанова. Хорошего дня!

0: Ньюсмейкеры.
1: Вот что успело в шоу-бизнесе произойти. Рэпер Пуша Ти, а также певец и продюсер Фаррелл Уильямс объединились, но не для того, чтобы выпустить совместный трек. Они объявили о запуске Green Bean Coffee в индустрии напитков в партнерстве с уважаемым итальянским обжарщиком. Не будем называть бренд, потому что он очень известный. Дуэт создал свой кофе и призван напиток поддерживать творческих людей, предпринимателей и всех, кто работает вне традиционного рабочего графика с 9 до 5. Первоначальная линейка кофе доступна исключительно онлайн, включает молотый и цельнозерновой кофе темной и средней обжарки. А бренд возник из-за напряженного графика, который эти два артиста поддерживают, совмещая запись музыки, тренировки и гастроли. Отсюда и название Green Bean. На сленге это означает тяжело повторяющаяся работа, которая ведет к конкретной цели. Пуша Ти объясняет создание этого кофейного бренда вот так. Это был наш распорядок дня. Будильник звенит в 5, мы встаем, и первое, что делаем, пьем черный кофе или самый крепкий эспрессо, который можем только найти. Так мы и работали, это было топливо. Мы были в студии, творили, полностью погружались в процесс, просто работали, а потом ехали на велосипеде 25 миль. И это был весь ритм. Твори, двигайся, снова твори. И кофе – часть этого цикла. Для Пуша Ти линейка кофе – это прямое отражение его трудовой этики и людей, которые ее разделяют. Продолжает он: наш клиент – это человек, который что-то создает, просыпается, идет на работу, тренируется каждый день, создает вокруг себя сильное сообщество. И все, что ему нужно для первого шага – это, конечно, чашечка ароматного, крепкого, вкусного кофе. Пуша Ти и Фаррелл Уильямс рассчитывают, что придется по вкусу их напиток. Осталось только дождаться в магазинах увидеть его.
0: Ньюсмейкеры.

0: California Dreaming в нашем эфире, а можно послушать, что происходит в Калифорнии. И я сейчас не говорю о какой-то конкретной радиостанции. Дело в том, что существует сайт, который позволяет совершить виртуальную кругосветку, изучая звуковые ландшафты нашего мира. Можно свободно перемещаться по этой карте, приближать регионы и слушать любую из 50 тысяч аудиозаписей. Скажем, в коллекцию входят звуки журчания Карельской реки, шум лондонской подземки, пение монахов в старом монгольском храме. И там очень много разных звуков. И, кстати, создатели этого сайта предлагают еще и самостоятельно какие-то файлы загрузить. Вдруг в твоем городе что-то интересное происходит. Вот записывай, делись. Пусть люди, живущие на другом континенте, знают, что происходит там, где живешь именно ты. Ну а если слушать ты в первую очередь предпочитаешь электронно-танцевальную музыку, то советую дальше оставаться на волне центра. Далее у нас очень много классных треков. И запомни, что слушать нас можно не только в FM-приемнике, а еще на сайте centrfm.by. Где бы ты ни находился, интернет тебе поможет. Мобильное приложение Radio Player By тоже в помощь. И слушай нас в умных колонках. Достаточно сказать: «Алиса, включи Центр FM».
1: Реклама.

0: нами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября.
1: Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
4: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
2: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.

0: многих районах страны ожидаются сильные осадки. В Бресте и Гродно 16 градусов, в Витебске 15, в Гомеле и Могилеве 14. В Минске 10-12 со знаком плюс, в столице тоже временами сильный дождь. Бери зонтик и резиновые сапожки.
1: Погода. По материалам ресурса «Погода.бай».
2: Начало часа представляет Академфарм.
1: Хороший.

0: место, и никогда этот диджей не боялся развиваться. На протяжении более 3 десятилетий постоянно переосмысливает свой стиль. Сейчас в его империи назревает еще один масштабный сдвиг. Вот в недавнем видеоролике Тиесто открыто задал вопрос о будущем своего основного лейбла Musical Freedom. Мол, не пора ли провести ребрендинг лейбла? И в ходе разговора всплыло одно конкретное название – Prismatic. Что, в общем-то, неудивительно, потому что он же свое легендарное радио-шоу Club Life тоже переименовал в Prismatic и даже выпустил музыку с акцентом на мелодичный транс. В общем, Тиесто развивается, меняется, совершенствуется, и эти метаморфозы ты и сам можешь слышать в рамках его шоу Prismatic, которое выходит по средам на Центр FM. Ну а сегодня свежий эпизод Estate of Trance от Армина. Не пропусти и периодически заглядывай на наш сайт centrfm.by. Там полное расписание всех диджейских авторских радио-шоу, выходящих в наш эфир. И обязательно подписывайся на телеграм-канал Центра. Анонсируем ежедневно все, чем делимся в эфире. Ну а пока коротко о музыкальных планах ближайших. Здесь Rehab. Услышим Армин Ван Бюрена. И скандинавское трио Баусам на горизонте. Продолжаем наш бодрый вторник.
1: Реклама. УП «Мингаз» объявляет акцию. Покупая газовую плиту, духовой шкаф или варочную панель, доставку, установку и подключение вы получаете абсолютно бесплатно. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
2: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет, реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет», город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.

какое-то опустошение. Ну, все мы можем сталкиваться с такими неприятными ощущениями. А как выбраться из эмоциональной ямы? Оказывается, помогут питомцы. Разговаривать с кошками и собаками и прочими зверушками нужно и важно для психического здоровья, говорят специалисты. Конечно, само наличие домашнего питомца еще не гарантирует избавление от одиночества, но если питомец имеется, то беседовать с ним очень полезно для эмоциональной поддержки и психологической разрядки. При этом неважно, можно даже сюсюкаться с ним, говорить: «Тетя, боже мой, кто это такой пушистенький?» Или просто в подробностях рассказывать все события дня. Здесь все работает одинаково. Так что четвероногие психотерапевты тебе в помощь. Ну, а если нужна музыкальная поддержка, это уже к нам. Впереди Масано! А также Эдип и Дину. Скоро появится Хугель. А еще раньше узнаем новости.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова с днем рождения. Александр Лукашенко пожелал крепкого здоровья, счастья, неиссякаемой энергии, а также воплощения в жизнь планов на благо народа Туркменистана. Набор на заочное обучение по аграрным специальностям стартует в Беларуси с 15 октября. Поступить можно как на бюджет, так и на платное. С 15 октября по 30 ноября документы будут принимать на заочную форму среднего специального образования по сельскохозяйственным специальностям. Зачисление планируют завершить до 10 декабря. Единый день безопасности пройдет в Беларуси 24 сентября. Органы власти вместе с МЧС, МВД, Минздравом и Красным Крестом организуют обучающие площадки в местах массового пребывания людей. Главная цель – обучить граждан четкому алгоритму действий, как не растеряться при пожаре, оперативно среагировать на любую нештатную ситуацию и правильно оказать первую помощь. В Беларуси стартует массовая вакцинация против гриппа. Основными месяцами для прививок станут октябрь и ноябрь. Иммунитет после вакцинации формируется в течение 2-4 недель, поэтому организм успеет подготовиться к сезонному росту заболеваемости. Клещи вышли на второй пик активности. Специалисты отмечают все дело в умеренной температуре и влажности. Половина укусов приходится на леса и парки в разгар сезонов грибов и ягод, поэтому белорусам советуют не забывать о защите. Одежда и обувь должна быть максимально закрывать тело. Для вещей рекомендуют использовать акарицидные средства, а для кожи – репелленты. Если клещ все же укусил, специалисты советуют как можно быстрее обратиться к врачу. Новости компании. В Минске в жилом комплексе «Минск Мира» открылся новый фирменный магазин «Пикант» от Пинского мясокомбината. Для вас всегда свежее мясо и легендарные пинские колбасы напрямую от производителя ежедневно с 9 утра до 9 вечера. Перерыв с 14 до 14.30. «Пикант» на Алферова, 13. Ваш новый любимый магазин у дома. Я Александра Ашанова. Хорошего дня.

0: движении. На центре.
1: О спорте просто с Олегом Шебека. Сборная Беларуси по футболу начала подготовку к новому сезону Лиги наций. Команда проведет первые официальные поединки под руководством главного тренера Виктора Гончаренко. 26 сентября наши футболисты на выезде сыграют против сборной Албании. Затем 29 числа в гостях встретятся с Финляндией. 3 октября беларусы примут в Будапеште Сан-Марино, а 6 октября там же Финляндию. В этом году команда Виктора Гончаренко провела 4 товарищеских поединка. Беларусы на выезде победили сборную Кипра 1-0 и Армении 2-1, а в Минске разгромили сирийцев 4-1 и сыграли в ничью с командой Буркина-Фасо 2-2. В Турции появилась скала Салаха, правда, на самом деле это обычный камень, на котором египетский футболист, ставший в межсезонье игроком Трабзонспора, просто посидел и сделал фотографию. Предприимчивые местные жители тут же решили на этом заработать и начали водить экскурсии к булыжнику, назвав его скалой Салаха. Услуга оказалась востребованной, и уже несколько тысяч туристов, преданных фанатов клуба, посетили высокогорье Трабзона, чтобы прикоснуться и посидеть на уже ставшем легендарном камне. Первый в истории бой человека против робота состоялся в Сан-Франциско. Организатором выступил промоушен, который ранее провел уже более 10 ММА-турниров для управляемых роботов. Но теперь впервые андроид, кстати, по прозвищу Терминатор, сошелся в ринге с живым соперником. Добровольцем выступил популярный блогер Фрэнки Лапен. Однако ему не помогла даже защита. Удары 182-сантиметрового гуманоида были настолько мощными, что человек отлетел в другой конец ринга и был нокаутирован. Видео собрало десятки миллионов просмотров, а в комментариях пишут о том, что о таком сценарии нас предупреждали целой серией фильмов. Это были новости спорта на Центр ФМ.
0: Будь в движении. Будь в движении. На Центре. Центр.

0: Это Фишер, диджей из Австралии. Кстати, недавно одна девушка-блогер решила развеять миф о том, что в Австралии ничего не происходит. Ну и поделилась самыми обсуждаемыми новостями в инфополе всей страны за последние дни. Итак, в австралийских магазинах установят аппарат для проверки зрелости авокадо. На крыше оперного театра засняли человека в костюме Бэтмена. В маленьком городе в западной части страны начали платить трезвым водителям, а в одной пустыне запустили круглосуточный стрим. Можно зайти и подловить момент, чтобы понаблюдать за дикими животными. Ну вот, как видим, происходит в Австралии много чего интересного. Но нас же в первую очередь волнует то, что в нашей стране, ну а в Беларуси сегодня, например, день без автомобиля. Дальше уже не буду отнимать хлеб, а работы у нашей службы новостей. Каждый час в эфире слушай свежие выпуски. Обо всем, конечно же, рассказываем. Пока обратим внимание на музыкальные планы. И до конца этого часа Majestic и The Jammin' Kids с нами вместе с Селин Дион и Sonnets DJs очень скоро. А также Масано.
1: Реклама. С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.

0: партнер прогноза погоды «Белмед препараты».
1: Когда герпес, не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это, мир не мил.
2: Для лечения герпеса «Октавир». Мазь для наружного и местного применения «Октавир». Реклама, лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП «Белмед препараты».
3: И сегодня во многих районах страны ожидаются сильные осадки. А вот что с градусами: в Бресте и Гродно 16, в Витебске 15, в Гомеле и Могилеве 14 со знаком плюс. В Минске сегодня 10-12 градусов тепла, и в столице также временами сильный дождь.
4: Погода.

центре продолжает Аксвелл. Сегодня 22 сентября. Если кто-то только что проснулся и не может еще до сих пор сориентироваться. Ну и отмечается Всемирный день носорог в этот день. Вообще-то особый праздник, который привлекает внимание к защите и сохранению носорогов. Ну и, конечно, дает повод что-то интересное узнать об этих животных. Например, носороги очень плохо видят, но хорошо слышат и имеют отличное обоняние. Они могут услышать звук или учуять запах на расстоянии, внимание, до 2 километров. Ну и бегают довольно быстро, несмотря на свои габариты, со скоростью до 50 километров в час. И это делает носорогов одними из самых быстрых животных на Земле. Ну, на этом нашу рубрику «Ребятам о зверятах» закончим и обратим внимание на главную составляющую нашего эфира, конечно, на музыку. А впереди Хугель и Дэвид Гетта.

0: И вот он рядышком, Армин Ван Бюрен. Кстати, уже сегодня вечером слушай свежий эпизод State of Trance Армина Ван Бюрена в эфире белорусской танцевальной станции Центр FM.
1: Реклама.

0: Государственное предприятие УКС заводского района города Минска приглашает нуждающихся принять участие в долевом строительстве квартир по улице Карвата. Подробности по телефону 29 38 00 761.
1: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.

Нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь. Далее. Будущий хит.

Celebrations. И как сам Тимми признается, пластинка была написана в очень сложный для него период после окончания длительных отношений, и делает это все альбом, конечно, самым личным релизом в его карьере. Ну и рассказывает диджей, что сюжетная линия на пластинке развивается от разбитого сердца к желанию снова почувствовать себя живым после потери. То есть именно вокруг этой всей тематики выстраиваются треки в альбоме. Ну вот мы и слышим «Wanna be loved», «Любви хочет снова» Тимми Трампет. Желаем ему счастья в личной жизни. Ну и шагаем дальше. Касьян и Арко здесь. А также Кэшмир. Лукас и Стив на старте. И уже готов свежий выпуск новостей.

Президент обсуждает актуальные вопросы и проблемы в строительной сфере с руководством Совета министров и администрации президента, а также руководителями всех областных исполкомов. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. В центре внимания участников встречи перспективы жилищного строительства и эффективность управления фондом арендного жилья. Несмотря на то, что в стране принята профильная государственная программа и четко определены ключевые приоритеты, в строительной сфере по-прежнему остается ряд нерешенных проблем. Одна из целей совещания – выработка конкретных практических шагов для устранения существующих недостатков и решения наиболее злободневных вопросов отрасли. В Минске прошел велопробег, организованный в рамках акции «День без автомобиля», информирует Белта. Несмотря на дождливую погоду, 200 человек приняли участие в велопробеге, посвященном Дню без автомобиля. Акцию поддержали представители различных организаций и учреждений Минска, включая Мингорсполком, Минприроды и районной администрации. На Гомельщине перезахоронили останки мирных жителей, убитых фашистами в годы Великой Отечественной войны. Спустя десятилетия удалось установить обстоятельства трагедии и идентифицировать погибших. Захоронение обнаружили во время расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа. Экспертиза установила личности 4 погибших из 16 обнаруженных человек. Родственников некоторых из них удалось найти. В ГАИ призывают пешеходов использовать фликеры из-за сокращения светового дня. При ближнем свете фар водитель способен заметить пешехода без световозвращающих элементов лишь с 30 метров. С фликерами дистанция видимости увеличивается до 150 метров. Световозвращающие элементы рекомендуется носить на верхней одежде, обуви, шапках, рюкзаках и сумках. В Беларуси могут быстрее включить отопление, ждать 5 дней подряд больше не нужно. Решение о подаче тепла местные власти могут принять уже после 3 дней похолодания. Для жилых домов ориентир прежний. Среднесуточная температура воздуха должна быть на отметке плюс 8 и ниже. Сначала тепло дадут в школы, детские сады и больницы, а затем в жилые дома. Я Александра Ашанова. Хорошего дня.

Белорусский трек.

0: Удивительные новости прилетают из разных концов планеты. Вот в Америке, например, молодежь открыла заново для себя маринованные огурцы. Да, соленья, которые делали наши бабушки, дедушки, стали главным фуд-трендом. Теперь бренды пытаются добавить маринованные огурчики во все подряд. Появились торты, зубные пасты, помады с этим вкусом. На этом тренд не заканчивается. Зумеры начали и сами свои соленья выпускать. Например, две девушки. Они ушли из корпорации, где, в принципе, неплохо зарабатывали. Но все для того, чтобы запустить первый зумерский бренд маринованных огурцов. И несмотря на то, что их план был в том, чтобы просто, ну, яркую упаковку создать для привычного блюда, все это сработало. Бренд девчонок оценивается в 8,5 миллионов долларов. Зумерши со всей Америки скупают яркие банки с огурчиками. И сейчас основательницы планируют провернуть подобное с другими соленьями. В общем, нужно срочно связаться с нашими бабушками, узнать редкие рецепты. И все, у нас есть готовая идея для стартапа.
1: Хрустите, мои хорошие, хрустите на здоровье.
2: Реклама. Компании «Белнефтестрах» 30 лет. Это тысячи историй. Первая машина, новый дом, долгожданное путешествие, моменты, когда важно знать, рядом есть тот, кто защитит. В честь юбилея мы дарим акцию «30 лет вашего доверия». С 11 сентября по 31 декабря скидки по добровольным видам страхования. «Белнефтестрах» 30 лет вашего доверия. Спасибо, что вы с нами.
3: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
2: Ты в центре. Центр FM. Бит не знает границ. Белорусский трек.

0: очередные выпуски диджейских радиошоу, которые мы для себя подготовили. Обязательно слушай в эфире Центра. Ну а через час в этой студии появится Александр Спарк, который и свежий трек представит, и расскажет о предстоящем фестивале транс-музыки в рамках «Белой ночи». Будет очень круто.
1: Погода на Центре.
0: А вот теперь о погоде. Во многих районах страны сегодня ожидаются сильные осадки. Что касается градусов, то тут тоже не очень радостно. В Бресте и Гродно 16, в Витебске 15, в Гомеле и Могилеве 14 градусов. В Минске сегодня 10-12 со знаком плюс и временами сильный дождь.
1: Погода. По материалам ресурса «Погода бай».
2: Начало часа представляет Академфарм.
1: Хорошая.

0: Реклама.
1: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные

или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

push me, and then just touch me, till I can get.

На совещании о перспективах жилищного строительства и повышении эффективности использования арендного жилья Александр Лукашенко заявил, что стоимость квадратного метра жилья с господдержкой не должна быть больше среднемесячной зарплаты. Современным требованиям должно соответствовать и качество. В Минском симуляционном центре обучения медики показали, как эффективно спасать жизни. Прежде всего, нужно оценить свои риски. Можно ли безопасно приблизиться к пострадавшему для оказания первой помощи, а уже после применять базовые навыки. Желательно надеть перчатки, а при проведении искусственного дыхания обязательно использовать защитное устройство. В Беларуси к концу текущего года планируется запуск мобильного приложения для регистрации в электронной очереди на границе. Неритмичная работа контрольных органов сопредельных государств приводит к сдерживанию грузопотоков и созданию очередей, что в первую очередь вредит гражданам и транзиту через республику. В этих условиях ведомство принимает меры для ускорения пересечения границы. Белорусские врачи впервые провели уникальную операцию на внутреннем ухе. Синдром Минора – редкий диагноз, который встречается у 0,5% людей на планете. Диагностировали в Республиканском научно-практическом центре. Хирурги работали по малоинвазивной технологии без лишних разрезов и трепанации черепа. Заключительный этап конкурса «Учитель года Республики Беларусь» проходит в Минске. В финале участвуют 63 человека. Педагоги продемонстрируют свое мастерство в 9 номинациях, среди которых две новые – молодой учитель и молодой директор учреждения образования. Финалисты проведут мастер-классы, открытые уроки, напишут комплексную письменную работу. Имя обладателя звания лучшего учителя страны назовут 2 октября. Новости компании. В Минском жилом комплексе «Минск Мира» открылся новый фирменный магазин «Пикант» от Пинского мясокомбината. Для вас всегда свежее мясо и легендарные пинские колбасы напрямую от производителя ежедневно с 9 утра до 9 вечера. Перерыв с 14 до 14.30. «Пикант» на Алферова, 13. Ваш новый любимый магазин у дома. Я Александра Ашанова. Хорошего дня!

миксы белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит

Беларускі трек.

0: партнер прогноза погоды Белмед препараты.
1: Когда герпес, не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это, мир не мил.
2: Для лечения герпеса Октавир. Мазь для наружного и местного применения Октавир. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП Белмед препараты.
3: Сегодня в городах вещания Центр ФМ прогнозируется облачная погода, будут идти дожди. В Бресте и Гомеле воздух прогреется до плюс 14-16 градусов. В Могилеве и Витебске от 13 до 15 тепла. В Гомеле плюс 12-14. В Минске сегодня плюс 10-12. Облачно, временами будет идти сильный дождь.
4: Погода. По материалам ресурса. Погода.

0: Саундчек с Александрой Ашановой.
1: Всем привет-привет, Центр ФМ. Это музыкальная среда без ограничений по стилю и жанру. Именно поэтому у нас сегодня в гостях известный белорусский музыкальный продюсер и автор фестиваля трансмузыки Transfusion Александр Спарк. Саш, привет-привет.
2: Ребята, всем привет-привет. Я с нетерпением ждал встречи с вами, и наконец-то я у вас.
1: У нас сегодня с тобой два повода для встречи. Итак, это твой премьерный трек и...
2: И фестиваль Transfusion.
1: Он возвращается.
2: Да, он наконец-то возвращается, наш любимый культовый фестиваль транс и прогрессив музыки, и он уже совсем скоро в эту субботу.
1: Так, давай сначала поговорим про твои новинки. Расскажи про них.
2: Совсем недавно у меня вышел трек совместно с Антоном Палмером, Александр Турок. Это два моих очень хороших товарища из России. Один москвич, второй вовсе Сургут, далекий. Вот. Долго-долго мы его, скажем так, делали, но наконец-то он вышел на лейбле Turok Records в пятницу.
1: Так, расскажи, что значит долго. Вот в твоем понимании долго.
2: Ну, долго, ну, это месяца 4.
1: Ну, творческий процесс, да, затянулся.
2: Затянулся немножко. Ну, опять же, настроя, поэтому кто-то одно сделает, да, кто-то второе, кто-то третье.
1: Кто-то внесет правки, кто-то переделает.
2: Да. А все еще и соединить. Ну, получился замечательный трек. Я его неоднократно отыгрывал на своих выступлениях. Я видел реакцию, естественно, публики. И когда я слышал неоднократные отзывы, что, Саша, а что это за трек? Что это? Что это? Ну, было принято решение, что, наверное, пора. Он готов.
1: Вот расскажи, мне интересно, как белорусская аудитория реагирует на новинки.
2: На новинки. Белорусская аудитория в целом реагирует очень классно. Угу. И я всегда абсолютно... На всех абсолютно эфирах, где бы ни был, на каких-то интервью, всегда говорил, что наша белорусская публика, она самая лучшая в мире. Уж поверьте мне, есть с чем сравнивать.
1: Слушай, а на твой взгляд, вообще наши люди, они какие, движовые?
2: Они открытые, они настоящие, душевные, сердечные. Вот они просто... Ты даришь им свою энергетику, а они, наверное, тебе возвращают в два раза больше.
1: Ну, просто же есть такое мнение, что белорусы очень скромные, где-то зажатые, возможно, в меру. Просто я была на нескольких рейвах и никогда бы не сказала, наши отрываются очень-очень ярко.
2: Наши отрываются очень хорошо, но при этом надо учесть культурно.
1: Так, хорошо, расскажи, где твою музыку можно найти, на каких площадках?
2: Моя музыка присутствует абсолютно на всех площадках цифровых. И тот же Spotify, и тот же, та же Яндекс.Музыка, и ВК. Uh-huh. В России доступны дополнительно это и МТС-музыка, и звук от того же Сбербанка. Uh-huh. То есть все цифровые мировые площадки, абсолютно.
1: Uh-huh. Хорошо. Что сейчас у тебя в разработке?
2: В прошлом году я выпустил свой, наконец-то, первый студийный альбом за энное количество лет. Вот. Прокатился с ним с небольшими гастролями, значит, не только Беларусь, безусловно. Значит, после этого взял небольшую творческую паузу и сейчас возвращаюсь.
1: С новыми силами.
2: Да, с новыми силами. В этом году вот Take My Heart с Антоном Палмером и Александром Турок только первый трек, который вышел. Но, тем не менее, уже в эту пятницу мы ожидаем новый сингл от меня, который... Тестировал, я скажу так, достаточно долго, больше года, признаюсь. И впервые я его сыграл на фестивале «Трансмиссия» в Санкт-Петербурге, в Москве. Я видел, как порядка 3000 человек зажигает фонарики. И это просто неимоверное чувство, когда под твой трек происходит такая красота.
1: Ну, ты говоришь, что вот на последнем треком у вас была большая команда интернациональная. Угу. Скажи, а аудитория из других стран тебе вообще дает какой-то фидбэк?
2: Безусловно, конечно.
1: Расскажи.
2: Понятное дело, что помимо наших, основная поддержка дополнительно это Россия. Здесь, несомненно, так как я там и чаще бываю. Впрочем, как и сейчас я выступал в субботу в Москве на фестивале Suanda Music юбилейном 550-м выпуске. Вот, и я просто видел, что да, действительно, публика меня ждала. Самые, наверное, светлые слова я услышал в свой адрес. Действительно, это приятно. Но помимо этого, я же слежу и за статистикой общей в том же Spotify. Понятное дело, что Яндекс.Музыка та же, менее доступна в Европе. Вот. Я смотрю

0: вообще. Ну, вот просто ничего не понимаешь, не чувствуешь, скажем, музыки. А бывает даже, ну, не знаю, посмотрел в окно, красота, и вот нахлынуло что-то. А бывает, проведешь замечательный день с семьей, пожалуйста, снова что-то появляется.
1: Но ты говоришь, ты уходил в творческий отпуск. Есть такие, наверное, творческие ямы, по факту.
0: Я не могу сказать, что это была яма, но я понимал, что я немножко выгорел, скажем так. И мне действительно необходима минимальная хотя бы пауза. Я даже
1: отказывал. Как и любому творящему человеку.
0: Да, я даже отказывал ряд выступлений. Вот, ну, честно, понимал, что надо выдержать паузу.
1: Так, я хочу, чтобы ты теперь представил свой трек в эфире. Мы его послушаем.
0: Антон Палмер, Александр Турок, ваш любимый Александр Спарк. Трек называется «Take My Heart». Soundcheck.

0: Мами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Тюль всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
1: УП «Мингаз» предлагает огромный ассортимент техники от ведущих производителей и консультации опытных специалистов, которые помогут выбрать идеальную модель именно для вас. Не упустите возможность обновить кухню быстро и без лишних затрат. Подробности на сайте «Мингаз.by» или по телефону 162.
2: Transfusion. Transfusion. Transfusion. White Knight. Скоро.
3: Саундчек с Александрой Ашановой.
4: Всем еще раз привет-привет. Я напомню, что у нас в студии известный белорусский музыкальный продюсер и автор фестиваля транс-музыки Transfusion Александр Спарк. Саш, еще раз привет.
5: Еще раз привет всем, ребята.
4: Так, у нас с тобой вторая тема нашего с тобой диалога. В эту пятницу...
5: Субботу.
4: В эту субботу пройдет... Фестиваль трансмузыки. Transfusion, он возвращается? Рассказывай про это.
5: Да, наконец-то он возвращается после долгого, более года застоя. В силу определенных изменений законодательства, но мы работаем строго в рамках законодательства. И мы возвращаемся с новым составом, и наконец-то впервые у нас выступят в стране легендарный немецкий дуэт Stone Face и Терминал.
4: Вау, вау. Но, наверное, люди, знающие...
5: Конечно, конечно. Те люди, которые знают, поверьте, они не пропустят, потому что, ну, это легенды. Это легенды транса еще с 2000-х, в конце-то концов, которые... музыка, на которой мы, в принципе, и росли.
4: Сколько лет фестивалю?
5: Ох, фестивалю уже в этом году 17 будет стукнет. Вот. Я до сих пор помню, как это все было, как это все росло. Выросло вот в то, что... Ежегодно стараюсь привозить именитых, не только, безусловно, российских артистов, но и артистов Запада.
4: Расскажи, наверное, за 17 лет вы уже перезнакомились с любителями музыки, создателями музыки, правильно? Они уже, наверное, приходят с семьями, если это 17 лет фестивалю.
5: Ну да, начнем, наверное, с костяка нашего основного, как мы называемся, Александр Спарк Фэмили, даже тег есть в том же Инстаграме. Вот. И я искренне благодарен вот этим моим постоянным слушателям, которые абсолютно... везде и всегда со мной. Более того, есть ребята, которые ездят даже на какие-то зарубежные мероприятия. И это, поверьте, когда видишь на танцполе родную Беларусь, это так греет душу, так греет сердце. Спасибо большое вам.
4: Так, расскажи, как готовитесь к субботе?
5: Ой, к субботе. Готовимся, наверное, очень плотно, очень круто, потому что дополнительная будет на нас все-таки ответственность. Это не будет не просто фестиваль Transfusion, это будет White Night, белая ночь. Соответственно,
4: дресс-код.
5: Дресс-код, концепция немножко меняется. Необходимо проработать, безусловно, и техническую часть в плане света, в плане каких-то эффектов. То есть, ну, я думаю, что фестиваль в данной концепции должен быть интересен, ну, не только транс и прогрессив слушателям, но и в целом, а ребятам, которые любят отрываться.
4: Но билеты еще есть. То есть, кто не успел, то есть возможность.
5: Билеты в свободном доступе на Ticket.pro. Пожалуйста, проходите. Есть различные категории. От танцпола до вплоть до того, что бэкстейдж, где вы будете находиться непосредственно за спиной у артиста, вы будете видеть, как он работает. Безусловно, можно будет свободным образом и сфотографироваться с ним, подснять какое-то видео. То есть есть и VIP-места сидячие, ну, с посадочными местами, есть и делюкс-места, более комфортные, чем танцпол. То есть в различные категории все для вас, ребята, поэтому с нетерпением, поверьте, ждем. Как-никак, помимо тех же Stone Face терминалов и, естественно, меня, потому что без меня, ну, никак, сами понимаете. Вот.
4: Но будут же звучать и твои премьерные треки.
5: Безусловно. Да. Более того, наверное, будут звучать, порядка, наверное, 5-7 премьерных треков, потому что за это время все-таки пауза паузой, но все равно накопилось. Вот. Ну и, соответственно, выступят, помимо наших легендарных немцев, это и Александр Попов, мой замечательный товарищ, это и Фил, основатель того же, той же трансмиссии на Радио Рекорд. Это Александр Турок, с кем мы, в принципе, уже неоднократно работали, и это, на самом деле, наш второй совместный коллаб уже вышел. Вот. Это и Коста из Калининграда, которого музыку я, поверьте, просто обожаю. Это один, наверное, из самых лучших в настоящее время для меня именно трансовых диджеев, которые не изменили своему стилю и все так же делают красивый, мелодичный вокальный транс. А вот. Это и наши именитые какие-то диджеи, тот же Алекс Мэтт, я думаю, очень многие его знают. А вот. Я стараюсь помогать и продвигать даже не именитых диджеев. Вот будет из Логойска Энди Март. Он вообще раздаст вам хард, затронет и хард-техно. Я думаю, будет хороший отрыв под концовочку. Вот. Безусловно, будет наш Антон Бай в дуэте с AV. Антон Бай, я думаю, вы его уже знаете. Он у нас и заколышет, вот, и заколыханит.
4: И в гостях, и в эфире, да, он звучит, да, часто.
5: И от Дед Бороде, Дед Вац. Плюс у него ряд новых треков. Поэтому, ну, поверьте, абсолютно для каждого контингента, абсолютно для каждого слушателя будут и удобства, и наслаждение для ушей.
4: Так, билеты еще есть, но на самом деле для самых азартных, я скажу, приоткрою завесу тайны, у нас будет в прямом эфире розыгрыш билетов, поэтому следите за нашими соцсетями. Я все правильно сказала?
5: Безусловно, Саша? Конечно, конечно. Следите ежедневно, начиная, наверное, с завтрашнего дня. Да?
4: Да, все верно.
5: Начиная с завтрашнего дня на Центр FM будет розыгрыш билетов пригласительных на Transfusion White Night.
4: Так, расскажи по поводу еще раз дресс-кода. Что людям готовить? То есть полностью быть в белом? Или есть какие-то поблажки? Или это только белый верх может быть? Или один из элементов одежды? Расскажи.
5: Безусловно, будет фантастически, если будете вы полностью в белом. Это действительно будет выделять и подтверждать концепцию мероприятия. Но мы же понимаем, что все-таки уже осень. Не так-то легко одеть белые штанишки, скажем так, и прийти. Поэтому, на самом деле, главным требованием это белый верх. К сожалению, ребята, ну вот как ни крутите.
4: Что, давайте, пускать не будут,
5: да,
4: если?
5: Да, да. Давайте сделаем все-таки мы праздник. Я думаю, что у каждого все-таки найдется белая маечка, белая кофточка. Вот. Это как минимум для вашего же, наверное, для вашей уверенности, для вашего настроения, ну, чтобы вы не были белой вороной на танцполе.
4: Наоборот.
5: Хотя, с другой стороны, возможно, кто-то хочет и выделиться. Но давайте пусть это будут артисты.
4: Хорошо. Саш, мы не сказали, где пройдет фестиваль.
5: Фестиваль пройдет в Astra Club в Минске у нас. Это, я считаю, достойная площадка. Технически в световом плане, в звуковом плане, наверное, самая оснащенная площадка.
4: И, поверьте, всем будет комфортно.
5: Да, всем будет комфортно. И, как по мне, она действительно лучшая в настоящее время.
4: Саша, спасибо тебе большое. Наша беседа подходит к концу. Пожелай что-нибудь любителям транс-музыки.
5: Что я могу пожелать? Любите, творите, созидайте.
4: Слушайте правильную музыку.
5: Слушайте правильную музыку. На самом деле, я с нетерпением жду с вами встречи. Поверьте, от всего сердца, от всей души. И спасибо, что вы есть.
4: Осень тоже может быть драйвовой, правильно?
5: Она и будет.
4: Я напомню, что начало фестиваля 26 сентября в 22.00. По-моему, до 6 часов
5: до
4: утра.
5: До 6 часов. Все для
4: всю
5: вас.
4: Всю ночь, всю ночь. Саша, спасибо тебе огромное за сегодняшнюю беседу, за сегодняшний визит. Я думаю, что будет очень жаркая ночь. Предлагаю прослушать твой трек.
5: Да, с нетерпением ждем.
4: Александр Спарк на Центр FM. Саундчек.

ходе совещания по вопросам развития строительной отрасли президент потребовал от присутствующих разъяснить причины снижения темпов ввода жилья по итогам первого полугодия 2026 года. Александр Лукашенко напомнил, что для строительной отрасли были оперативно приняты все необходимые решения, на которых просило правительство и облсполкомы. На этом фоне падение показателей ввода жилья требует четких и аргументированных объяснений от профильных чиновников. В Беларуси отопление теперь могут включать быстрее. Ждать 5 холодных дней подряд больше не нужно. Решение о подаче тепла местные власти могут принять уже после 3 дней похолодания. Для жилых домов ориентиры прежние. Среднесуточная температура плюс 8 и ниже. Сначала тепло дадут в школы, детские сады и больницы, затем жилые дома. 22 сентября во всем мире отмечают День без автомобиля. В Минске владельцы авто сегодня могут бесплатно пользоваться автобусами, троллейбусами, трамваями и метро. Для этого нужно предъявить права и свидетельство о регистрации транспортного средства. Год назад такой возможностью воспользовались почти 10 тысяч человек. Минская милиция призвала жертв домашнего насилия обращаться за помощью. Молчание может стоить жизни. Если человек столкнулся с домашним насилием или видит, что в опасности находятся родственники, знакомые или соседи, в милиции рекомендуют не игнорировать ситуацию. Обратиться можно по номеру 102 в оперативно-дежурную службу, через чат-бот или к участковому инспектору. Новости компании. Пользователи онлайн-банка «Беларусьбанк» уже оценили преимущество мгновенных QR-платежей через национальный сервис «Крок». Теперь оплачивать товары и услуги можно напрямую со счета на счет без использования банковских карт. Для оплаты достаточно один раз открыть виртуальный счет в онлайн-сервисах банка и потом просто сканировать QR-код на кассе. Сервис позволяет также делиться платежной ссылкой, если у вас закончились деньги. Для бизнеса это тоже выгодно. Зачисление средств происходит мгновенно, терминалы не требуются, а комиссия составляет всего 0,8%. Подробности на сайте Беларусьбанка или по телефону 147. Я Александра Ашанова. Хорошего дня!

сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM. Далее. Будущий хит.

0: Реклама.
1: Компании «Белнефтестрах» 30 лет. Это тысячи историй. Первая машина, новый дом, долгожданное путешествие, моменты, когда важно знать. Рядом есть тот, кто защитит. В честь юбилея мы дарим акцию «30 лет вашего доверия». С 11 сентября по 31 декабря скидки по добровольным видам страхования. «Белнефтестрах» 30 лет вашего доверия. Спасибо, что вы с нами.
2: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.

0: Сегодня в городах вещания Центр ФМ прогнозируется облачная погода, будут идти дожди. В Бресте и Гомеле воздух прогреется до плюс 14-16 градусов. В Могилеве и Витебске от 13 до 15 тепла. В Гомеле плюс 12-14. В Минске сегодня плюс 10-12. Облачно, временами будет идти сильный дождь.
1: Погода. По материалам ресурса «Погода.бай».
2: Начало часа представляет Академфарм.
1: Хороший.

топовая аналитика, главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.

танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бэйер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

Сегодня Александр Лукашенко провел совещание по вопросам строительства. На встрече рассмотрели перспективы жилищного строительства и эффективность использования арендного жилья. В итоге президент заявил, что в стране пустует более 17 тысяч арендных квартир. Он потребовал разобраться. 542 тысячи семей стоят на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. По словам Александра Лукашенко, многие квартиры простаивают больше года, а почти 6 тысяч незаселенных помещений уже признали непригодными для проживания. Премьер Александр Турчин, в свою очередь, уточнил, что в основном речь идет о старом арендном жилье, большая часть которого находится в сельской местности. Власти предлагают не только сносить такие дома, но и ремонтировать или продавать пригодные помещения. В Беларуси хотят ввести новые льготы для туристического бизнеса. Готовится указ о дополнительных мерах по развитию туристической индустрии. В частности, там будут прописаны условия создания в стране туристических пространств и кластеров. Турбизнес, который там работает, получит от государства существенные преференции и налоговые льготы. Предполагается, что это повысит качество оказываемых там туристических услуг, создаст конкуренцию и увеличит доходность данного бизнеса. В Беларуси с 2021 по 2026 годы зарегистрировано 12 возгораний электромобилей. Об этом сообщил начальник Минского городского управления МЧС Виталий Сушин на заседании совместной коллегии МЧС Беларуси, России и Казахстана. По его словам, после тушения существует риск повторного возгорания из-за остаточной энергии в поврежденных элементах аккумуляторов. С увеличением числа электромобилей, которые уже превышают 60 тысяч, растут и вызовы для спасателей. Ожидается, что к 2030 году на дорогах страны будет около 300 тысяч таких машин, подчеркнул Суша. С 15 октября стартует набор на заочное обучение по аграрным специальностям. Прием документов на среднее специальное образование продлится по 30 ноября. Зачисление завершится до 10 декабря. Для высшего образования прием стартует 15 ноября и будет открыт до 5 декабря. Новости компании. В Минске в жилом комплексе «Минск-Мир» открылся новый фирменный магазин «Пикант» от Пинского мясокомбината. Для вас всегда свежее мясо и легендарные пинские колбасы напрямую от производителя. Ежедневно с 9 утра до 9 вечера. Перерыв с 14 до 14.30. «Пикант» на Алферова, 13. Ваш новый любимый магазин у дома. И в завершение с 24 по 27 сентября в Минске пройдут бесплатные экскурсии по значимым местам города. Мероприятия приурочены ко Всемирному дню туризма. Организаторы предлагают вместе с гидами прогуляться по историческому центру, посетить крупные предприятия, музеи, театры и спортивные комплексы. К примеру, можно будет побывать на МАЗе и МТЗ, заглянуть за кулисы музыкального театра, на киностудию «Беларусьфильм», посетить мемориальный комплекс «Тростенец» и многое другое. На большинство мероприятий нужна предварительная регистрация. Я Марина Максимович. Хорошего дня!

Реклама. Поступил звонок из банка, сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.

0: Погода. На центре.
1: Партнер прогноза погоды – Белмед-препараты.
2: Когда герпес – не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это, мир не мил.
3: Для лечения герпеса – Октавир. Мазь для наружного и местного применения Октавир. Реклама – лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП «Белмед-препараты».
4: Завтра дожди пройдут в Гродно и Бресте. В остальных городах вещание Центр ФМ без осадков. В Гомеле, Бресте и Могилеве плюс 14-16. В Гродно и Витебске от 13 до 15 градусов тепла. В столице завтра плюс 11-13. Облачно с прояснениями. Временами будет идти дождь.
0: Погода. По материалам ресурса. Погода.

0: Реклама.
1: УП «Мингаз» напоминает, для производства ремонтных, строительных и земляных работ в охранной зоне объектов газораспределительной системы необходимо разрешение. Получить его можно через единый портал электронных услуг или по адресу Минск, Петруся, Бровки, 1. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.

Александр Лукашенко поручил предоставить возможность выкупа арендного жилья у предприятия. Об этом рассказал вице-премьер Александр Терехов. Тема обсуждалась на совещании у президента. Говорили о перспективах жилищного строительства и повышении эффективности использования арендного жилья. А в Минске начали строить новое жилье возле станции метро «Пролетарская». Идет застройка квартала в границах улиц Стрелковой, Станиславского, Рыбалка, Судмалиса. На участке, где возведут первый дом, уже забивают сваи под его фундамент. Объект высотой в 19 этажей рассчитан на 266 квартир. Возле этого дома построят еще один котлован, уже подготовили. Для комфорта жильцов также улучшат транспортную инфраструктуру. Сегодня белорусские водители могут присоединиться к акции «День без автомобиля». Взамен им предлагают бесплатно пользоваться городским общественным транспортом. Для этого нужно предъявить водительское удостоверение и свидетельство о регистрации автомобиля. Акция призвана напомнить о проблеме загрязнения воздуха выхлопными газами и привлечь людей к экологическому транспорту. Мобильное приложение для регистрации в электронной очереди на границе запустят в Беларуси. Об этом рассказал председатель Госпогранкомитета Владимир Орловский. Он подчеркнул, что первоочередная задача ведомства – создать комфортные условия для ожидания перед границей. Возле пунктов пропуска обустраиваются площадки ожидания, а до прибытия на границу можно зарегистрироваться в электронной очереди и приехать к удобному времени. В этом году была внедрена удаленная регистрация в электронной очереди. Ее планируют сделать еще комфортнее. К концу года заработает мобильное приложение, которое будет работать как для пассажирского движения, так и грузового. И в завершение, белорусы стали вдвое чаще покупать велосипеды и самокаты. Более 12% горожан сегодня используют средства персональной мобильности для повседневных поездок. За первое полугодие белорусы купили вдвое больше двухколесных велосипедов, чем за такой же период 2025-го, и на 80% больше электросамокатов. В топе продаж и другие средства персональной мобильности. Это электровелосипеды, беговелы, скейтборды, самокаты, моноколеса и электроролики. Я Марина Максимович. Хорошего дня.

0: Реклама.
1: Государственное предприятие УКС заводского района города Минска приглашает нуждающихся принять участие в долевом строительстве квартир по улице Карвата. Подробности по телефону 29 38 00 761.
2: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилей.

0: Завтра дожди пройдут в Гродно и Бресте. В остальных городах вещания центра ФМ без осадков. В Гомеле, Бресте и Могилеве плюс 14-16. В Гродно и Витебске от 13 до 15 градусов тепла. В столице завтра плюс 11-13. Облачно с прояснениями. Временами будет идти дождь.
1: Погода. По материалам ресурса. Погода.

вот такой вот прям заряд бодрости для тебя в продолжении пока еще рабочего дня. Это все Hardwell. Его благодарим, этого звездного диджея из Нидерландов. И Rave Till My Grave называется хит именно так. Ну, стоит добавить, Maddox и еще один проект помогал ему в написании этой красоты, этих танцев. И такие танцы продолжаются на Центр ФМ и дальше. Вечер будем встречать тоже очень активно. 16.03 на часах. Фишер дальше в расписании. А здесь же с нами Проуспа и Соня Федера с треком Mind Steel. Ну, а меня зовут Глеб Глебов. До 8 часов вечера я целиком полностью в твоем распоряжении.

0: такой он прекрасный, Mind Steel. В эфире Центр ФМ в 10 минут пятого. Это Сонь Фадер, а именно он дарит нам такую отличную музыку. Ну, вот такой вот он сегодня. Скучный, пасмурный, сонный день. Для кого-то может быть и так, но только не для нас с тобой, правда? С нами Центр ФМ, с нами классная музыка. А это главное, солнышко продолжает светить. Ну, как минимум в твоих динамиках. Здесь Фрэнки Ризардо. Далее. Вот такой настоящий летний Фил, он называется. Dub Dogs с нами. Немного обновленного олдскула для тебя в виде California Dreamin'. Ну и, конечно, много другой, крутой, танцевальной. Настраивайся и встречай.
1: Реклама. Компании «Белнефтестрах» 30 лет. Это тысячи историй. Первая машина, новый дом, долгожданное путешествие, моменты, когда важно знать. Рядом есть тот, кто защитит. В честь юбилея мы дарим акцию «30 лет вашего доверия». С 11 сентября по 31 декабря скидки по добровольным видам страхования. «Белнефтестрах» – 30 лет вашего доверия. Спасибо, что вы с нами.
2: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска Лида.
3: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.

Jason Terminal. Минск. Астроклаб. Скоро. Центр FM. Белорусский трек.

русских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит

Лучшие танцевальные. Они продолжают звучать для тебя здесь, на Центр FM. Спасибо, что слушаешь. Делай погромче, встречай очередную порцию любимой, классной, топовой музыки впереди, после новостей. Сейчас их время. Время самой важной инфы. Ну а дальше много-много классной музыки. В преддверии вечера с нами Waterman от It's Everything. Бам-бам. Ну и, конечно, автор оригинала Ола Басовски здесь. Адам Бейер тоже выступит. Его Light Loose слушаем скоро. И еще одна звездная команда Cosmic Gate зовется она. Need a little love от них. И много других классных хитов. Совсем скоро. Ожидай.

Александр Лукашенко поручил предоставить возможность выкупа арендного жилья у предприятий. Сегодня на совещании у президента говорили о перспективах жилищного строительства и повышении эффективности использования арендного жилья. Как рассказал вице-премьер Александр Терехов, в этом году предприятие построит около 600 квартир для своих сотрудников. Президент поручил создать механизм, который позволит выкупать это арендное жилье после определенного стажа работника на предприятии. Например, это может быть 15, 20 или 25 лет. В Минске реконструируют музыкальный театр. Работы начнутся в следующем году. В театре модернизируют сцену, залы, инженерные сети и сценическое оборудование. Также создадут дополнительные помещения. Реконструкция музыкального начнется после того, как завершится работа в здании театра имени Максима Горького. Его планируют ввести в эксплуатацию уже в этом году. Первый форум женщин-ученых пройдет 25 сентября в Минске. Событие пройдет под эгидой Белорусского союза женщин. Главная цель форума – популяризация науки и расширение возможностей для женщин в этой сфере. В программу вошли пленарные заседания и работа секций по ключевым направлениям современной науки – биомедицины и биотехнологии, цифровая вселенная, социальные науки. Отдельная площадка будет посвящена молодым ученым. В Беларуси готовят новые ограничения для рекламы азартных игр и игорных заведений. Сейчас ограничений по объему размещения такой рекламы нет, но правила собираются пересмотреть. МАРТ подготовил проект изменений в закон о рекламе и направил его на согласование. Одна из новаций касается содержания. В рекламе обяжут указывать, что выигрыш не гарантирован, а участие в азартных играх связано с риском финансовых потерь. Планируется ограничить и места размещения. Рекламу хотят убрать с транспорта, остановок, автовокзалов, а также из многоквартирных домов, торговых объектов, заведений, общепита и торговых центров. Новости компании. В Минске в жилом комплексе «Минск-Мир» открылся новый фирменный магазин «Пикант» от Пинского мясокомбината. Для вас всегда свежее мясо и легендарные пинские колбасы напрямую от производителя. Ежедневно с 9 утра до 9 вечера. Перерыв с 14 до 14.30. «Пикант» на Алферова, 13. Ваш новый любимый магазин у дома. И в завершение, в Беларуси разработали уникальный сверхманевренный пожарный автомобиль. Новая автоцистерна более компактная и маневренная, в отличие от советских ЗИЛов. Транспорт сможет без труда проезжать автомобильные пробки. Новую машину представили на выставке в Казани. Подразделение МЧС Беларуси автомобиль поступит уже в следующем году, а в 2028 в планах создать принципиально новый пожарный автомобиль-автобус на гибридном двигателе. Я Марина Максимович. Хорошего дня.

никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM. Далее. Будущий хит.

0: Вот такая супермузыка у нас в эфире. Ноктюрно называется она. 16:50 на часах. И, как всегда, я приветствую тебя где? На Центр ФМ. Правильно! Мы двигаемся дальше в абсолютно правильном ритме. Слушаем в FM-диапазоне любимую музыку. Слушаем ее благодаря онлайн-трансляции в интернете на сайте Центр ФМ. Бай, заглядывай и ни в коем случае не стесняйся. Делай погромче и встречай далее суперхиты от D.O.D., Дмитрий Вегас и других любимых артистов.
1: Реклама.
2: Попкорн хрустит, это мой закон. Лапша и лук врывается вкусом в дом. Сыр, шкварки, васаби, бери любой тон. Лукрон, Лукрон, это мой разгон.
3: Забудьте про дрова и счета за электричество. УП «Мингаз» делает природный газ доступным для каждого. Газификация домовладений для жителя Минска и Минского района под ключ – это просто. Мы берем на себя полный цикл работ. От подготовки документации до ввода оборудования в эксплуатацию. А вы наслаждаетесь теплом и уютом. Доступная стоимость, есть кредит и рассрочка. Ждем вас по адресу: Минск, улица Петруся Бровки, 1. Ежедневно с 8 до 20 или по телефону 162. УП «Мингаз». С нами тепло.

0: Like D.O.D. снова в гостях у нас на Центр FM. И именно с этой красивой музыкой под названием Кейфл мы открываем вечер. Тебе хорошего настроения, приятного вечера и, конечно, прекрасной погоды, независимо от того, что тут происходит за окном. Пусть в эфире Центр FM всегда светит солнце. Оставайся с нами и слушай далее классную музыку от Хюгель и Дэвид Гетта. Здесь Матисса Садко, здесь Мэтт Сесейри и другие топовые. Далее.
1: Погода на центре.
2: Партнер прогноза погоды – Белмед препараты.
3: Когда герпес – не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это, мир не мил.
4: Для лечения герпеса – Октавир. Мазь для наружного и местного применения – Октавир. Реклама – лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП «Белмед препараты».
0: 16 градусов и облачная с прояснением погода, а также, возможно, небольшой дождь завтра в Бресте. В Витебске 15 градусов, будет облачная с прояснением погода и без осадков. Без осадков завтра в Гомеле до 16. И тепла 15 градусов обещают в Гродно. Будет облачно с прояснениями и, возможно, временами пройдет дождь. В Могилеве завтра до 16 тепла, облачно с прояснениями без существенных осадков. А в Минске завтра облачно с прояснениями, временами дождь и всего 13 градусов.
4: Погода.

0: Another World, Медуза, здесь итальянцы Медуза. В эфире 17 часов 11 минут в стране. Доброго вечера! Центр ФМ на связи, с хорошим настроением. Двигаемся дальше, сохраняя его только таковым. Армин Ван Бюрен впереди. You got to know от него. The Last Time от Sick Individuals и Afro Jack встречаем. Еще этим вечером вместе с нами Хьюгель, Дэвид Гетта, Френч Монтана и их суперхит Shine. Претендент Центр ФМ ТОП-20 на данном этапе. Этот трек очень желает поучаствовать в нашей двадцатке лучших и любимых. Так что не теряйся. Если нравится, заглядывай на Центр ФМ Бай и голосуй.
1: Реклама.
2: Государственное предприятие УКС заводского района города Минска приглашает нуждающихся принять участие в долевом строительстве квартир по улице Карвата. Подробности по телефону 29 38 00 761.
3: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.
4: Мощное музыкальное событие осени. Культовый фестиваль Transfusion возвращается в Минск. Лайнап: Александр Попов, Алекс Мэтт, Антон Бар.

Welcome to Life называется он так. Эссен и Арко у нас в эфире со своим свежим 17.31 на часах. Новости, их время пришло. Сейчас лови все самое важное. Но после, как и обычно, мы слушаем лучшую музыку. Радуемся ей и продолжаем вечер вместе с Джоэл Кори и Галантис. West End тоже с нами впереди. И, наконец, хит под названием Comes Back Around от Cascade Event. Лучшие танцевальные со всего мира. Для тебя с большим удовольствием.

В Беларуси до 2030 года планируют построить с господдержкой 6,5 миллионов квадратных метров жилья, из них 5 миллионов квадратных метров составит арендное жилье. Об этом заявил Александр Лукашенко на совещании о перспективах жилищного строительства. По словам президента, арендное жилье должно стать основным инструментом решения жилищного вопроса и кадровых задач, особенно для молодых специалистов. Он подчеркнул, что жилье необходимо строить в привязке к рабочим местам и реальной потребности регионов. По итогу глава государство поручило создать прозрачную систему учета граждан, которым требуется арендное жилье, чтобы новые дома строились адресно. Также он потребовал ориентироваться на малые населенные пункты. Сегодня мы в Доме правительства обсуждали подготовку к третьему заседанию 7-го Всебелорусского народного собрания. Оно состоится в Минске 17-18 декабря. Это предусмотрено распоряжением, которое 14 сентября подписал председатель ВНС Александр Лукашенко. Заседание ВНС в конституционном статусе проходит с 2024 года. Текущий год является для ВНС знаковым и исполняется 30 лет с даты его первого заседания, которое состоялось в октябре 1996 года. Правительство расширило перечень товаров, при экспорте которых компенсируют расходы на доставку. В список продовольственных товаров добавили пшеничную муку, макаронные изделия и куриные яйца. При поставке этих товаров в страны дальней дуги экспортеры смогут получать компенсацию в размере 30% своих затрат на транспорт и логистику. Изначально в этом перечне было 55 государств, к ним добавлена Республика Сьерра-Леоне. Мобильное приложение для регистрации в электронной очереди на границе запустят в Беларуси. Об этом рассказал председатель Госпогранкомитета Владимир Орловский. Он подчеркнул, что первоочередная задача ведомства – создать комфортные условия для ожидания перед границей. Возле пунктов пропуска обустраивают площадки ожидания, а до прибытия на границу можно зарегистрироваться в электронной очереди и приехать к удобному времени. В этом году была внедрена удаленная регистрация в электронной очереди. Ее планируют сделать еще комфортнее. К концу года разработают мобильное приложение, которое будет работать как для пассажирского движения, так и грузового. Новости компании. В Минске в жилом комплексе «Минск-Мир» открылся новый фирменный магазин «Пикант» от Пинского мясокомбината. Для вас всегда свежее мясо и легендарные пинские колбасы напрямую от производителя ежедневно с 9 утра до 9 вечера. Перерыв с 14 до 14.30. «Пикант» на Алферова 13 – ваш новый любимый магазин у дома. И в завершении белорусский школьник представил своего робота-бойца на международном конкурсе по робототехнике в Пекине. Робота-мальчик создал самостоятельно из конструктора Лего. При этом боец работает в автономном режиме без управления. Его задача во время боя – вытолкнуть за пределы ринга соперника, оставшись там. Однако до выхода в плей-офф белорусскому роботу-самоисту не хватило всего 3 раундов. Это не первая разработка мальчика. В начальной школе он изобрел робота для перетягивания каната, с которым победил на областных соревнованиях по робототехнике. Я Марина Максимович. Хорошего вечера.

0: движении. На центре.
1: О спорте просто с Олегом Шебека. Сборная Беларуси по футболу начала подготовку к новому сезону Лиги наций. Команда проведет первые официальные поединки под руководством главного тренера Виктора Гончаренко. 26 сентября наши футболисты на выезде сыграют против сборной Албании. Затем 29 числа в гостях встретятся с Финляндией. 3 октября беларусы примут в Будапеште Сан-Марино, а 6 октября там же Финляндию. В этом году команда Виктора Гончаренко провела 4 товарищеских поединка. Беларусы на выезде победили сборную Кипра 1-0 и Армении 2-1, а в Минске разгромили сирийцев 4-1 и сыграли в ничью с командой Буркина-Фасо 2-2. В Турции появилась скала Салаха. Правда, на самом деле это обычный камень, на котором египетский футболист, ставший в межсезонье игроком Трабзонспора, просто посидел и сделал фотографию. Предприимчивые местные жители тут же решили на этом заработать и начали водить экскурсии к булыжнику, назвав его скалой Салаха. Услуга оказалась востребованной, и уже несколько тысяч туристов, преданных фанатов клуба, посетили высокогорье Трабзона, чтобы прикоснуться и посидеть на уже ставшем легендарном камне. Первый в истории бой человека против робота состоялся в Сан-Франциско. Организатором выступил промоушен, который ранее провел уже более 10 ММА-турниров для управляемых роботов. Но теперь впервые андроид, кстати, по прозвищу Терминатор, сошелся в ринге с живым соперником. Добровольцем выступил популярный блогер Фрэнки Лапен. Однако ему не помогла даже защита. Удары 182-сантиметрового гуманоида были настолько мощными, что человек отлетел в другой конец ринга и был нокаутирован. Видео собрало десятки миллионов просмотров, а в комментариях пишут о том, что о таком сценарии нас предупреждали целой серией фильмов. Это были новости спорта на Центр ФМ.
0: Будь в движении. Будь в движении на Центре. Центр ФМ. Белорусский трек.

0: Give You Love. Вот такое красивое название носит этот суперхит. Иллиниум у нас в эфире. 17:49 на часах. И, как всегда, я говорю тебе большое спасибо, что выбираешь компанию Центр FM в качестве своего, несомненно, надежного спутника. Ну, как минимум, с настроением полный порядок. Именно благодаря Центр FM, ну, хотя бы отчасти. Далее, держим курс на следующий музыкальный час. И, конечно, настраиваемся в финале этого встретить очередную порцию классной музыки. Coming Home от Адриатика. Здесь Клименс с нами. Джоэл Кори и Галантис, как и обещал, и West End с треком The Ceiling. Все впереди для тебя.
1: Реклама.
2: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
3: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера. Надежное сегодня. Перспективное завтра.
2: Этот код не подобрать. Его можно только услышать.
3: Белорусские женщины.
2: Имя за именем. Судьба за судьбой.
3: Проект «Код Евросиний» на Центр ФМ.
2: Партнер проекта – открытое акционерное общество «Нафтан».
3: Настоящая сила в деталях. Настоящая забота в качестве. Топлива и масла «Нафтан». Безупречная чистота и совершенная защита. В год белорусской женщины мы продолжаем создавать продукт, достойный доверия. Энергию, которая не подведет. «Нафтан» – наша якостная. Купляйте белорусское.

0: президентом радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр.

0: Coming Home, он называется вот так, да, говорящий хит с таким названием, Адриатика у нас в эфире, всем и каждому, кто уже дома или на пути домой, я желаю приятного пути, опять-таки приятного времяпрепровождения, кто же завершает в эти минуты рабочий день, опять-таки только успехов и скорейшего и вкуснейшего ужина тебе и мягкого дивана, приятного отдыха, опять-таки. Двигаемся дальше вместе и вечер продолжаем с прекрасной музыкой, Тимми Трампет нам ее дарит далее, впереди здесь же Горгон Сити, Дон Диабло, Сонь Федера и другие лучшие после прогноз погоды.
1: Погода на центре.
0: До 16 градусов и облачная с прояснением погода, а также, возможно, небольшой дождь. Эти прогнозы для Бреста. В Витебске завтра 15 тепла, облачно с прояснениями, без осадков погода. В Гомеле до 16 со знаком плюс, облачно с прояснениями, без существенных осадков. Облачно с прояснениями и временами дождь. А завтра в Могилеве до 16 градусов. Там в Минске завтра 13 градусов, облачно с прояснениями и временами дождь.
1: Погода. По материалам ресурса «Погода Бай».
2: Начало часа представляет Академ Фарм.
1: Хороший.

0: Go Home with a Stranger. Называется он именно так. Спродюсировал хит Don Diablo, но поучаствовал в нем тот самый Wiz Khalifa. Может быть, поэтому он такой крутой получился. 10 минут седьмого в стране. Я приветствую всех и каждого на Центр FM. И, конечно, говорю большое-большое спасибо, что слушаешь. А еще больше спасибо тебе за то, что голосуешь за лучшие хиты на сайте centrfm.by. Заглядывай, не ленись, отдавай свой голос. Ну, а итоги слушай каждую пятницу ровно в 5 вечера в нашем Центр FM ТОП-20. Хит по радио лучше из лучших, по твоему мнению. Стива Оки, с ним едем дальше. Здесь же вместе с нами проект Гордо и Energy от него. А еще впереди музыка от проекта W&W, Боба Синклара и, конечно, Джасти тоже здесь с нами.
1: Реклама.

0: УП «Мингаз» объявляет акцию. Покупая газовую плиту, духовой шкаф или варочную панель, доставку, установку и подключение вы получаете абсолютно бесплатно. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
1: Унитарное предприятие.

0: Партнер проекта – открытое акционерное общество «Нафтан».
1: Настоящая сила в деталях. Настоящая забота в качестве. Топливо и масла «Нафтан». Безупречная чистота и совершенная защита. В год белорусской женщины мы продолжаем создавать продукт, достойный доверия. Энергию, которая не подведет. «Нафтан» – наша якостная. Купляйте белорусское.
2: Белорусский трек.

нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь. Центр FM.

Если бы не знал, никогда не подумал бы, что этот хит написал проект W&W, совершенно не свойственный им, а однако вот такие они разносторонние. Fall in Love Again называется он именно так. W&W, проект диджеев и одновременно родных братьев, между прочим. Половина седьмого в стране, тебе приветы. Дальше эти приветы музыкальные передают Мадонна и Пол Окенфолд. I feel so free at you. Здесь Марк Найт. Let me tell you a story about house music. House music. Настоящий house music. И настоящий Марк Найт. И еще один суперхит. В версии Майк Кэндис и Джек Холидей мы будем слушать его уже через 2 минуты после новостей.

Александр Лукашенко пояснил, какой должна быть стоимость жилья с господдержкой. С его слов, цена метра жилья с господдержкой не должна превышать среднемесячную зарплату. Об этом президент заявил на совещании о перспективах жилищного строительства. При этом строить нужно так, чтобы человек мог сразу вселиться и жить. В планах на ближайшие 5 лет 6,5 миллионов квадратных метров жилья с господдержкой, из них 5 миллионов арендного. По данным Белстата, средняя зарплата в июле составила 3172 рубля, в Минске 4116 рублей. Первый форум женщин-ученых пройдет в Минске 25 сентября. Его цель – показать достижения женщин в науке. Мероприятие соберет более 300 участниц. Программу наполнит доклады, живое общение и обмен мнениями. В форуме примет участие и молодежь, которая интересуется наукой. Белорусские автоперевозчики смогут быстрее проходить границу России с Китаем. В Приморском крае в тестовом режиме запустили после реконструкции погранпереход Краскино. В результате его пропускная способность выросла в 8,5 раз до 750 автомобилей в сутки. Раньше в пункте пропуска транспорт ехал по 4 полосам. После модернизации открыли 12 линий для фур и 4 для международных автобусов. Краскино – один из важных хабов для грузоперевозок между Китаем и Беларусью. Им активно пользуются белорусские логистические компании. Новости компании. Пользователи онлайн-банка «Беларусьбанк» уже оценили преимущество мгновенных QR-платежей через национальный сервис «Круг». Теперь оплачивать товары и услуги можно напрямую со счета на счет без использования банковских карт. Для оплаты достаточно один раз открыть виртуальный счет в онлайн-сервисах банка и потом просто сканировать QR-код на кассе. Сервис позволяет даже делиться платежной ссылкой, если у вас закончились деньги. Для бизнеса это тоже выгодно. Зачисление средств происходит мгновенно, терминала не требуется, а комиссия составляет всего 0,8%. Подробности на сайте Беларусьбанка или по номеру 147. В Минске в жилом комплексе «Минск-Мир» открылся новый фирменный магазин «Пиканта» от пинского мясокомбината. Для вас всегда свежее мясо и легендарные пинские колбасы напрямую от производителя. Ежедневно с 9 утра до 9 вечера. Перерыв с 14 до 14.30. «Пикант» на Алферова, 13. Ваш новый любимый магазин у дома. В завершении с третьей недели сентября в детских поликлиниках заметно выросло число обращений. Все из-за подъема заболеваемости ОРВИ, говорят врачи. По словам специалистов, такая картина повторяется из года в год. После летних каникул дети снова собираются вместе в садах и школах и начинают обмениваться вирусами. Пока организм ребенка заново привыкает к такой обстановке и в коллективе формируется общий иммунитет, обращений к врачам становится все больше. Я, Марина Максимович, хорошего вечера.

0: Ой-ой-ой-ой-ой, какой трек в эфире. Это Марк Найт и еще один супер-диджей, повелитель наибицы. House Music, Story About House Music. По сути, всю ее, эту историю в этом хите и рассказали нам. 18.50 на часах. Тебе большие приветы от Центра FM. Только у нас такое можно услышать и насладиться в полном объеме. Причем не только услышать, но еще и танцевать можно под такую музыку. Соня Фодера здесь дальше. Джеймс Кеннеди слушаем также. Ну и, как и обещал, Мадонна появится в эфире с треком «I Feel So Free» в версии Пола Окенфолда. Лови через полминуты.
1: Реклама. Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.

0: Say Something. Называется он именно так. Сони Федера и Бекки Хилл. Собственно, персона, они здесь у нас в эфире тоже периодически встречаются со своими суперхитами. У нас их несколько именно этого дуэта. И это здорово. Им спасибо за музыку, тебе спасибо за компанию. Конечно, оставайся вместе с Центром FM и в новом часе лови следующий микс музыкального удовольствия. После прогноза погоды здесь Hardwell. Он-то, собственно, и откроет новый час с треком No Sleep. Monolink, еще один звездный проект, тоже впереди. Camel Fat здесь вместе с нами. Dub Vision, Green Velvet и Медуза. И другие топовые.
1: Погода на центре. Погода.
2: Партнер прогноза погоды – Белмед препараты.
3: Когда герпес – не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это, мир не мил.
4: Для лечения герпеса – Октавир. Мазь для наружного и местного применения Октавир. Реклама – лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП «Белмед препараты».
0: До 16 градусов. Завтра в Бресте будет облачно с прояснениями и, возможно, небольшой дождь. В Витебске 15 тепла, облачная с прояснениями, погода без существенных осадков. В Гомеле завтра 16 градусов, будет облачно с прояснениями и без осадков. В Гродно ожидаем 15 тепла, облачно с прояснениями и временами возможен дождь. В Могилеве до 16 со знаком плюс, облачная с прояснениями, погода без осадков. В Минске завтра 13 градусов всего-то, будет облачно с прояснениями и... временами вероятен дождь.
1: Погода.

0: Не забывай голосовать за лучшие хиты, по твоему мнению, на сайте centrfm.by. В любое время дня и ночи туда заходи, заглядывай, залетай в конце-то концов и отдавай голос за любимый хит, лайкай музыку. Любимый хит или любимые, если у тебя их много, то это и вовсе очень-очень здорово. Так что добро пожаловать в любое время дня и ночи. Заходи и действуй. Не стесняйся, слушай дальше. Happy now, Dairo. Еще один яркий проект Dub Vision появится здесь с треком Tonight. И, наконец, Camel Fat. Тоже с нами. So good. Это не только. Слушаем в ближайшие 15 минут.
1: Реклама. Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска Лида.
2: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.
1: Мощное музыкальное событие осени. Культовый фестиваль Transfusion возвращается в Минск. Лайнап: Александр Попов, Алекс Мэтт, Антон Бар.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты

0: Evanescence, So Sad, он называется именно так, это звездное трио Swedish House Mafia, ну и, конечно, вокал Лики Ли, её сложно не узнать, правда ведь? 19:31 на часах, я приветствую всех и каждого на Центр FM, благодарю, что вместе с нами проводишь свое рабочее время или время отдыха, что еще лучше, ну и, конечно, двигаешься с топовым хитом. Take Me Back, он называется именно так. Это Кайго, и на прошлой неделе, в прошлую пятницу, если быть точным, он пополнил ряды нашего списка Центр FM ТОП 20. Take Me Back, прекрасный хит. Поддерживай его лайком и повышай позиции в радио двадцатке лучших и любимых. Также слушай трек буквально через несколько минут. Здесь же с нами Мартин Гаррикс и его Mad. Послушаем этот суперхит после новостей. Ну и наконец Art Bat и Rehab. Их Fight Machine. Это не только ближайшие полчаса для тебя.
1: Сегодня Александр Лукашенко провел совещание по вопросам строительства. На встрече рассмотрели перспективы жилищного строительства и эффективность использования арендного жилья. В итоге президент заявил, что в стране пустует более 17 тысяч арендных квартир. Он потребовал разобраться с этим вопросом. По словам Александра Лукашенко, многие квартиры простаивают больше года, а почти 6 тысяч незаселенных помещений уже признали непригодными для проживания. Премьер Александр Турчин уточнил, что в основном речь идет о старом арендном жилье, большая часть которого находится в сельской местности. Власти предлагают не только сносить такие дома, но и ремонтировать или продавать пригодные помещения. А в Минске начали строить новое жилье возле станции метро «Пролетарская». Идет застройка квартала в границах улицы Стрелковой, Станиславского, Рыбалка, Судмалиса. На участке, где возведут первый дом, уже забивают сваи под его фундамент. Объект высотой в 19 этажей рассчитан на 266 квартир. Возле этого дома построят еще один, котлован уже подготовили. Для комфорта жильцов также улучшат транспортную инфраструктуру. В Беларуси хотят ввести новые льготы для туристического бизнеса. Готовится указ о дополнительных мерах по развитию туристической индустрии. В частности, там будут прописаны условия создания в стране туристических пространств и кластеров. Турбизнес, который там работает, получит от государства существенные преференции и налоговые льготы. Предполагается, что это повысит качество оказываемых там тур-услуг, создаст конкуренцию и увеличит доходность этого бизнеса. В Беларуси с 21 по текущий год зарегистрировано 12 возгораний электромобилей. Об этом сообщил начальник Минского городского управления МЧС Виталий Суша на заседании совместной коллегии МЧС Беларуси, России и Казахстана. По его словам, после тушения существует риск повторного возгорания из-за остаточной энергии в поврежденных элементах аккумулятора. С увеличением числа электромобилей, которые уже превышает 60 тысяч, растут и вызовы для спасателей. Ожидается, что к 2030 году на дорогах страны будет около 300 тысяч таких машин, подчеркнул Суша. И в завершение, белорусы стали вдвое чаще покупать велосипеды и самокаты. Более 12% горожан сегодня используют средства персональной мобильности для повседневных поездок. За первое полугодие текущего года белорусы купили вдвое больше двухколесных велосипедов, чем за такой же период 2025-го, и на 80% больше электросамокатов. В топе продаж и другие средства персональной мобильности – электровелосипеды, беговелы, скейтборды, самокаты, моноколеса и электроролики. Я, Марина Максимович, хорошего вечера.

0: Кори, он безустанно продолжает впечатлять прекрасной музыкой. Вот этот, например, хит называется «Whisper». Еще один отличный, свежий в эфире Центра ФМ только для тебя. 19.49 на часах, и далее мы продолжаем точно так же двигаться вперед с прекрасной музыкой. «Take Me Back», как и обещал, от Кайго, он появится здесь. Будем обязательно с тобой слушать проекты «Клэптаун» и «Топик» A7S тоже с нами.
1: Реклама. С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.

русских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит.

0: Сет Хиллс и его Секретос. Здесь почти 8 белорусской столицы. Дальше снова о погоде буду тебе рассказывать, а после приглашаю в мир отличной музыки вновь. Здесь очередной микс музыкального удовольствия от Оливер Хелденс и Крайдер. Обязательно встретим Армина Ван Бюрена, Ники Ромеро. С нами также появится Арманд Ван Хелден. И другие топовые, как всегда, только самые яркие, только самые танцевальные хиты, чтобы не просто слушать, а еще и танцевать, конечно, при желании и возможности.
1: Погода на центре. Погода.
0: 16 градусов, облачно с прояснениями и, возможно, небольшой дождь. Завтра в Бресте, в Витебске до 15 тепла, облачно с прояснениями и погода без осадков. В Гомеле завтра 16, без существенных осадков и облачная с прояснениями погода. В Гродно завтра до 15 тепла, будет облачно с прояснениями и временами возможен дождь. В Могилеве завтра 16 градусов, без осадков, облачно с прояснениями. В столице завтра без осадков, облачная с прояснениями погода и до 13 градусов.
1: Погода. По материалам ресурса «Погода.бай».
2: Начало часа представляет Академфарм.
3: Хорош.

0: Реклама.
1: А вы знали, что рапсовое масло – это баланс омега? 3, 6, 9! Доступный суперфуд! Белорусского производства! Идеально для жарки! Для заправки салатов! Полезно познакомиться! Рапс!

События осени. Культовый фестиваль Transfusion возвращается в Минск. Лайнап: Александр Попов, Алекс Мэтт, Антон Бай и Эйви, Коста, Турок, Энди Март, Фил. Хедлайнеры: впервые в Беларуси. Легенды прогрессив трансмузыки: Stoneface and Terminal. 26 сентября. Минск. Astra Club. Transfusion. White Night. Категория 18+. Центр FM. Бит не знает границ. Wasting nights.

Реклама. Прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Видеобел.бай.

0: Партнер прогноза погоды – Белмед-препараты.
1: Когда герпес – не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это, мир не мил.
2: Для лечения герпеса – Октавир. Мазь для наружного и местного применения Октавир. Реклама – лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП «Белмед-препараты».
3: Завтра дожди пройдут в Гродно и Бресте. В остальных городах вещание Центр ФМ без осадков. В Гомеле, Бресте и Могилеве плюс 14-16. В Гродно и Витебске от 13 до 15 градусов тепла. В столице завтра плюс 11-13. Облачно с прояснениями. Временами будет идти дождь.
4: Погода. По материалам ресурса. Погода. Бай.

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Ты крути, крути гуся, с MaxLine'ом ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения.

Ками, Тиесто, Афроджек, Эйдам Бэйер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: Реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения.

0: Завтра дожди пройдут в Гродно и Бресте. В остальных городах вещания Центр ФМ без осадков. В Гомеле, Бресте и Могилеве плюс 14-16. В Гродно и Витебске от 13 до 15 градусов тепла. В столице завтра плюс 11-13. Облачно с прояснениями. Временами будет идти дождь.
1: Погода. По материалам ресурса «Погода».

0: Центр FM.
1: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
2: Ты крути, крути гуся, с MaxLine ты крути, крути гуся.
3: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения кредита.

0: трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

Далее Армин Ван Бюрен, A State of Trance. Категория 16+. State of Trance. Армин Ван Бюрен. Диджей номер 5 в мировом рейтинге по версии DJ Mag Top 100 2025 года. Нидерланды. Резидент центра с декабря 2025 года. Стиль энергетика. Эйфория. The State of Trance. Пятикратный диджей номер 1 в мире. Лучший диджей мира в транс-музыке. Легенда. Пионер сцены. Сделал электронную танцевальную музыку мейнстримом. Слушайте легендарное шоу Армина Estate of Trance с специалитетом на танцевальном радио Беларуси, Центр FM по вторникам в 22:00. The State of Trance. For all the best.

Всем привет, это новый выпуск Estate of Trance с Армин Ван Бюрен. И на этой неделе совершенно новая музыка от Scores, Джузеппе Оттавиани, Диваси, Кевин Де Вриз, а также ремикс Омики на Sunny Days. Кроме того, мировая премьера моего нового сингла Take Me Home. Во втором часе к нам присоединится Мираж с полноценным живым сетом, который вы не захотите пропустить. Он подготовлен эксклюзивно для нас в студии.

0: Вы слушаете Армин Ван Бюрен State of Trance на Центр FM, танцевальном радио Беларуси.
1: Категория 16+.
2: Transfusion. White Night. Минск. Скоро. Реклама.
3: Ты крути, крути, гуся. С Макслайном ты крути, крути, гуся. Реально.
4: Подробности на Макслайн Бай. И по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
3: С Макслайном.
0: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты.

0: никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Далее гостевой микс с «Мираж» в «Estate of Trance» с Армин Ван Бюрен на «Центр FM». More info and tunes, check astateoftrance.com or join discord.gg/ArminVanBuren. We'll be back next week for a new episode of A State of Trance. Вы слушаете Армин Ван Бюрен, State of Trance на Центр FM, танцевальном радио Беларуси.
1: Категория 16+.
2: Мощное музыкальное событие осени. Культовый фестиваль Transfusion возвращается в Минск. Лайнап: Александр Попов, Алекс Мэтт, Антон Байер.

0: прибыль неразрывно связана с риском получения ребенка.
1: Уважаемые мамы, именно вы проводите большую часть времени со своими детьми. МЧС призывает: не оставляйте детей без присмотра, не позволяйте им играть с огнем. Объясните ребенку, к чему могут привести игры со спичками. Помните, безопасность – это тоже проявление любви.

0: знать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр ФМ.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр ФМ выходит на полную.

0: Спорт-центре.
1: Начало часа представляет букмекерская компания «Макслайн».
2: Ты крути, крути гуся, с «Макслайном» ты крути, крути гуся.
3: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

0: нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

0: Вы слушаете Армин Ван Бюрен State of Trance на Центр FM, танцевальном радио Беларуси.
1: Категория 16+. State of
0: Trance. Армин Ван Бюрен. Диджей номер 5 в мировом рейтинге по версии DJ Mag Top 100 2025 года. Нидерланды. Резидент центра с декабря 2025 года. Стиль энергетика. Эйфория.
1: The State of Trance.
0: Пятикратный диджей номер 1 в мире. Лучший диджей мира в транс-музыке. Легенда. Пионер сцены. Сделал электронную танцевальную музыку мейнстримом. Слушайте легендарное шоу Армина State of Trance с специалитетом на танцевальном радио Беларуси, Центр FM по вторникам в 22:00.
1: The State of Trance. The world's hottest artists. The most exciting talent. This is an exclusive guest mix on the State of Trance.

слушаете Армин Ван Бюрен «State of Trance» на Центр FM, танцевальном радио Беларуси. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

0: Вы слушаете Армин Ван Бюрен «State of Trance» на Центр FM, танцевальном радио Беларуси.
1: Категория 16+.
2: Transfusion. White Night. Минск. Скоро. Реклама.

0: неразрывно связано с риском получения рака. С Максфлайном.
1: С крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
2: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Вы слушали Армин Ван Бюрен «Estate of Trance».
1: Мощное музыкальное событие осени. Культовый фестиваль «Трансфьюжн» возвращается в Минск. Лайнап: Александр Попов, Алекс Мэтт, Антон Бар.

0: Сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

0: трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на пол.

0: Далее радиошоу «Гексагон» с Дон Диабло на центре.
1: Категория 16+.
2: Дон Диабло. Дон Диабло. Дон Диабло. Hexagon Radio.

Вима-центр FM, танцевальном радио Беларуси, и это очередной свежий эпизод «Гексагона» с Дон Диабло. Как всегда, впереди много свежих интересных релизов, будущие хиты, взгляд в прошлое, а в конце гостевой микс от проекта Dirty Rush и Gregor S.

0: That's it for this week, boys and girls.
1: Мы подошли к концу шоу на Центр FM, радио современной электронной танцевальной музыки. Надеюсь, вы весело провели время и вам понравилась вся эта замечательная музыка. Спасибо, что были с нами, и до следующего раза. Пока.

0: слушали радиошоу «Гексагон» с Дон Диабло на Центре.
1: Мощное музыкальное событие осени. Культовый фестиваль «Трансфьюжн» возвращается в Минск. Лайнап: Александр Попов, Алекс Мэтт, Антон Бай и Эйви, Коста, Турок, Энди Март, Фил. Хедлайнеры: впервые в Беларуси легенды прогрессив трансмузыки Stoneface and Terminal. 26 сентября. Минск. Астроклаб. Трансфьюжн. White Night. Категория 18+.
0: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты

0: Сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды –

Терминал. 26 сентября. Минск. Астроклаб. Трансфьюжн. White Night. Категория 18+. Центр ночи.

русских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм энд бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио Центр FM.